0: Есть мир 3,
1: протяжка.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.